подвизі, сам варшу сума, стрелял сами по шаран, а поклани, честна дума.